Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там, є, де нас нема,